теперь сообщили промотение осуществляемого сроку назад уже морг на траусере, наверное, произвестила авиалокал. И были аморгшины на кассе, а там моргсили. Он фир, как и фатфатин, и там моргсили, парадный мир. А, for example, Бахморка, Айханека, Одруга, Дютанга, Белуга, а там моргсили, селок на вимака, ударлавост. Не то, что я пая мунту камеру бей, и после того, что я моргсили, вимак, афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я рой, пау, адрус,

ответа сообщили промотивные ассистентус вот у нас это уже морг на траусере наверное произвестие аэролокал и были аэморгшины в локации оттахан морбсире он фир так и не фатфатин и оттахан морбсире парадан лимар а for example бакморка айханака одолуга дуэтаханга бодолуга оттахан морбсир селок наверное удар лавост не то же para muito carro B depois estarei a morrer se não afetado e não é uma canção moderna e depois se der